0: 凤凰洲际快车，凤凰卫视中文台每天准时联系你我。您正在收看的是凤凰卫视静观中国，由中国茅台独家冠名播出。中国茅台，香飘世界。
1: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
2: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
1: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
3: Всем врачам, которые нам помогали.
1: Что еще связывает наши народы?
4: Китай – это самое безопасное.
1: Китайский Маотай представляет «Взгляд на Китай. Путешествие в Хэйхэ».

Это необычное зрелище можно увидеть в китайском приграничном городе Хэйхэ, провинции Хэйлунцзян. Каждый день ближе к вечеру на китайской стороне реки Амур, которую здесь называют река Хэйлунцзян, китайцы и россияне отдыхают.

0: гуляют вместе. А если настроение на подъеме, то пускаются в пляс.
1: А тут просто неожиданно вытащили, ну вы что, решили присоединиться, потанцевать, почему нет? Было неожиданно, конечно, но очень понравилось.
2: Да, очень понравилось танцевать. Да, немного стеснялся чуть-чуть.
1: Некоторые точки соприкосновения именно с русскими жителями. Открытость, веселость, да, доброта.
0: Эти трое россиян приезжают в Хэйхэ уже в 10-й раз. После танцев они, как обычно, идут гулять на ночной рынок неподалеку.
1: Ну, во-первых, нам близко, то есть переплыл реку и у вас здесь. Да. Во-вторых, ну да, то есть просто мы меняем свою, ну, уже устоявшуюся жизнь, приезжаем сюда, наполняемся новыми впечатлениями. То есть, естественно, мы, как бы у нас, мы такого опыта не получим.
0: Вкусная, разнообразная и недорогая еда на ночном рынке всегда привлекает множество туристов. Тут вам и китайские закуски, и русский шашлык, и кулинарные тюжины.
3: Вы это сегодня кушали, как думаете, что-то вкуснее?
4: Ну, вкусно было, устрицы очень были вкусные. Очень, устрицы очень вкусные и с удовольствием прям.
3: Ну, вообще, да.
4: Очень. Мы за год приехали сюда уже 9-й раз, за один год. Нам просто здесь все очень нравится. Все просто интересно, и красиво, и вкусно.
0: Гуляя по китайскому ночному рынку, пробуя всякие вкусности и любимое местное пиво Харбин, приграничные туристы прекрасно проводят время. Эта девушка когда-то училась в университете Благовещенска на том берегу и уже тогда часто приезжала в Хэйхэ. А сегодня она специально приехала издалека, чтобы пройтись по старым знакомым местам. Она сама подошла к нам поделиться впечатлениями.
5: Ой, мы приехали кушать, пить пиво, гулять.
1: Мы очень любим
5: пиво Харбин, скажи. Это вкус студенчества. Мы же по студенчеству всегда сюда ездили, когда учились в институте. И поэтому это город, можно сказать, нашего студенчества,
1: молодости
5: нашей. Поэтому мы здесь все любим. И вас всех любим.
0: Многие из гуляющих здесь россиян приехали на первых в этом году рейсовых паромах. Именно 9 мая, когда лед на Амуре окончательно сошел, запустили большие паромы. Один такой паром вмещает 240 человек, а переправа до того берега занимает всего 10-15 минут. За этот день через погранпункт Хэйхэ прошло более 3500 человек. Интересно, что даже за первые 5 месяцев, пока река была скована льдом, через погранпункт Хэйхэ прошло более 360 тысяч человек. Тогда люди добирались на судах с воздушной подушкой. И эта цифра на 80% больше, чем годом раньше. Рост стал возможен благодаря безвизовому режиму между Китаем и Россией. С 15 сентября 2025 года, когда для россиян ввели безвизовый въезд в Китай, Китай посетили 2 миллиона россиян. А город Хэйхэ, который находится всего в 750 метрах от российского Благовещенска, становится для россиян все более знакомым и родным местом.
6: Заранее ничего не планируешь, просто сел, приплыл, здесь погулял, покушал, отдохнул, попил пиво, купил футболку ребенку, все счастливы. Папа с пивом, мама купила ребенку, ребенок с футболкой.
0: Многие россияне приезжают сюда по предварительной записи из соседних городов и даже из дальних уголков России. В 9 утра в будни они уже выстраиваются в очередь в городской больнице китайской медицины.
7: Мама хотела ставить импланты, то есть мы первоначально обратились в Благовещенск, нам посчитали там очень огромную сумму, и знакомые сказали, что вот они там лечились в Китае, то есть я начала искать отзывы про различные клиники, и буквально там за один день мы позвонили, договорились, и на следующий день мы уже приехали в Китай. Побыстрее делают в Китае, и намного дешевле. можно сказать, даже не в половину, а третья часть...
8: Нет, а не смекаю.
9: Да, самый-самый.
8: А это мешаю.
9: Вот здесь помягче, прям так.
0: Эта женщина приехала в Хэйхэ на 4 дня и уже поставила себе зубной протез.
10: А если у вас лечить, надо очередь ждать много времени, да?
9: Ну, может это затянуться и на месяц, и на два. Ну, у вас технологии... высокие, но про материалы я ничего не могу сказать. Вытащите.
8: Ага, хорошо.
9: Там надо да.
0: 59-летний стоматолог Ли Джи Йон проработал здесь всю жизнь. Последние годы перед пенсией он часто работает сверхурочно.
8: 在那个牙面上给他加一些材料之后，让他能更充分的咬合。现在患者基本上已经达到满意了。您的俄语刚才交流特别顺畅，是怎么学的？有的时候听，有的时候是记，用手机翻译。
10: 就完全自学吗？基本上吧，我这三十年的话，不光都是做这个，最早的时候是中国患者，后来的话就是因为咱们量比较大嘛，我就专注于做俄罗斯患者这一块了。牙科这一块的话，咱们就需要到外加工，所以说这个周期就要稍长一些。但是他们这块呢不行，我来了之后马上我就想，哪怕就三天我就必须我要走，所以说咱们就想尽一切办法，包括晚上加班加点儿。 也要把他们牙做出来，患者90%多吧都会很满意，他会拥抱你，他们会哭，会痛哭流涕，又很开心，哇，太棒了，你们真是有一双金色的手指啊，就是这样，他们是，这个张力他们很有张力的，我觉得哇，有一些小有成就感吧，很值得，一些口腔疾病的痛苦，咱们给他解决的非常及时。 因为俄罗斯、中国这两国人民，咱们还有这么一个契机，中国双子城信任到咱们这一块了，所以说咱们一定要尽心尽力的去把这件事情去做好。你有什么症状吗？Кишечник, печень,
0: 非常消化不良。В больнице есть персонал, говорящий по-русски. Врачи также общаются с пациентами через приложение-переводчики. После лечения зубов могут добавить массаж, прогревание полынными сигарами, банки, гуашу или иглоукалывание по желанию. Такой неожиданный бонус часто помогает российским пациентам по-настоящему оценить и полюбить китайскую медицину.
11: 俄罗斯人因为他们平时就是穿的少，吃的就是比较寒凉。 对，所以他们就是寒凉性疾病，就中医讲就是风寒湿痹引起的各种痹症比较多，经常是颈椎不舒服啊，后背疼啊，还有膝关节痛的。这个叫平衡火罐，它中间就是把罐很多手法，就是先是闪罐、揉罐，然后抖罐、抖罐和流罐这五种手法给它结合起来，就是能把体内的寒湿给它引泄出，比较效果是很好的。Нет, нет, когда убирали банки немножко, чук, чук.
9: Но так все класс. Хорошо, тепло, приятно было, хорошо. Класс, класс.
12: Братья говорит, что у тебя шея это обычно парита, да?
13: Нет, иногда раз в полгода вот здесь бывает сбоку болит, там за компьютером сижу 12 часов, вот так вот. Надо, не получается, работы много.
14: 颈椎这个位置它特别不爱出痧，就说你这块气血不好。正常我们是通过刮拭，能够让新鲜的血过来，把淤血顶出来。这个位置你看出不来。
13: Ну, здесь болит, шею повернуть не могу, больно сильно.
12: В России делали лечение, это помогали?
13: Делали, немножко помогало, массаж, тейпы. Приклеивали, помогала, потом опять. Но он отличается, он другой, по-другому. Такой ни разу не делала. Тепло, приятно.
12: Болит?
13: Нет, не болит. Классно.
11: 我们之前有一个患者，就是跟他宣传，让他刮痧，一开始不同意，后来在走廊等的时间有点长了，然后就同意了。结果刮完了，第二天早上就回来，非要买一个我们刮痧板走。 第二天早上回来，因为他10点钟飞机，他到底买了一个刮痧板走，就是你这个旧的也行，你们卖我一个。
15: А раньше тоже песочница или только?
16: Песочница давно.
15: Давно.
0: Акупунктура привлекает многих российских пациентов для продолжительного глубокого

0: курса лечения. Этот мужчина, которому из-за инсульта стало трудно ходить, приехал на процедуры уже второй раз.
1: Мы очень много лечились, потому что у нас после инсульта уже почти 3 года прошло. Был очень тяжелый инсульт, мы лечились много. Нет, не вообще не ходил, лежал. Он чувствует себя намного лучше, чем раньше. Стал больше ходить, рука начала у нас шевелиться. Все замечательно. Мы еще приедем обязательно сюда. Всем врачам, которые нам помогают.
2: 我今天上午都忙着开会，没给我看收入呢。今天的收入情况还不太乐观。
0: Когда 2 года назад Лю Ши Сон стал главврачом этой больницы, перед ним стояли 2 задачи: вывести больницу на высшую, 3-ю категорию и увеличить поток иностранных пациентов. Сегодня обе задачи выполнены.
2: 上午才十万的收入，算少了，算一般。我好的时候一天那个能有30万的收入。 普普通通的话，应该24-5万。十万的话，你要是上午下午就算在一起，只有20万的收入就是少一些。对呀，想要运营下去的话，你得有一个良好的运营态势。
3: 咱们一二年盈利的。
2: 25年是盈利的，之前2021、2023这3年都是亏损。俄罗斯的这个入境的服务以后。对对对。嗯，我们去年的收入6300万，今年我想提升到7500万。 这个里边有500万的收入，我就想从俄罗斯患者这块给我们带来500万的业务收入。因为黑河市人口不太多，并且黑河这个地理位置吧，它是一个偏远边境地区，它那个俯视周边人口呢，它在俯视向北的话，俯视就是俄罗斯。这个是我们俄文的价格公式，推拿，比如说我们这30分钟70元人民币，小针刀可能一个部位大概是168人民币，这个收费价格。 跟我们当地的那个民众是一样的价格。我们医院定位是为普通的俄罗斯民众，因为我们发现呢，近几年因为俄乌战争的影响，俄罗斯的物价涨得很厉害，他们的消费能力也有所减弱。正因为我们普惠的价格、优质的服务，我预计今年我们的这个俄罗斯患者量能达到24年的8倍以上。
0: Что еще связывает российский и китайский народы Хэйхэ? И почему уже 50 000 россиян решили жить в Китае?

0: 用脚步丈量每一寸土地，用眼睛感受每一隅风景，用心记录时代的每一段变迁，传递文化之美，传播时代之声，传扬中华之魂，为您展现最立体的中国。记录大时代，每天凤凰卫视中文台。
1: 遥远的酱香，百年的传唱，谜一般的河谷，源远流长，中国茅台香飘世界。
2: The world economy as we know it is about to change. Global business reports highlight emerging markets, developing countries, and dynamic sectors worldwide. We feature top analysts and newsmakers to provide perspectives on every facet of business. From an on-the-ground perspective, we provide you with balanced and objective assessments. Fast, sharp, and insightful. Global Business. Only on CGTN.
0: 凤凰卫视国际传播矩阵，凤凰卫视官方账号，网络综合精品内容，凤凰资讯号，直击新闻第一现场，香港 V 粤语传播最强联系，融汇精彩，放眼未来。
3: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
4: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
3: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
5: Всем врачам, которые нам помогают.
3: Что еще связывает наши народы?
6: Китай – это самое безопасное.
3: Чтобы ощутить атмосферу города, лучше всего заглянуть на утренний рынок. Здесь жизнь бьет ключом. После 7 утра российские туристы уже приходят сюда позавтракать и погулять.
7: Ну, вот когда мы приезжаем сюда,
8: правильно называется, но, значит, я здесь яйцо, мясо, тесто, и это очень-очень вкусно. Это напоминает наши русские беляши, но только без яйца у нас беляши делаются. Ну, в общем, это очень вкусно, поэтому мы всегда это берем. Это очень вкусно и, в общем-то, недорого, совсем недорого. Когда в Китай приезжаем, на утренний рынок ходим всегда. Здесь колоритно, наверное, здесь людей много, интересно и вкусно.
3: Особой любовью российских гостей пользуется яичный бургер. Его готовят и продают семейная пара, которая начала здесь торговать еще 21 год назад. Говорят, они были здесь первыми.
9: 我家这个面可薄了，面可薄，不给拿着刚出锅的啊，有点我们做的不是一面面的，就摊摊，不提看不了那一般一分吧，鸡蛋太老了，我们就改成两面面的了。那我们鸡蛋嫩头了，到出锅一吃吧，就废了，不如的。我就感觉他们可愿吃肉了。哎，露了量比较大。
10: 对对对，他们以前有钱的时候，他们一买都是一个人都能吃三四个。
9: 05年来的，妈孩子小6岁上学，刚才都可难了。
3: Торговая пешеходная улица Хэйхэ предлагает российским покупателям богатый и разнообразный выбор товаров. Из-за текущей геополитической обстановки цены в России сильно выросли. А на фоне санкций и ухода западных брендов китайские товары стали еще более важной основой повседневной жизни российского населения. Поэтому, пересекая границы, туристы домой без покупок не возвращаются. Этот мужчина специально приехал в Китай изучать рынок.
11: Там вот здесь антиштука, там внутри еще антиштука.
12: То есть два аккумулятора, да, одна зарядка?
11: Конечно, еще там коробка, это антиштука. Еще лучше вот такой китай фильм, это УДИ. Это работы можно много, по мере размера.
13: Мы строим большой кластерный завод в Белогорске, город Белогорск, Амурская область. И поэтому нужен инструмент. Да многого инструмента не хватает в России. Много строителей китайских знаю, поэтому вот и решился приехать уже в Хэйхэ. Ну и качество стало намного лучше китайского инструмента. Я скажу так, немножко дороговато, в два раза. То есть сделал для себя выводы, что можно ехать и чаще ездить.
11: Помер, посмотри.
3: У Люды Дзене уже 20 лет магазин инструментов. Больше года назад он заметил, как много здесь русских покупателей, и открыл еще одну точку.
9: 所以说咱们这个东西啥的，他就非常喜欢。这个咱们来价是两百五，咱卖给他是三百八。完了，这个来价四百多来，卖了两百八，赔了一百多。卢布贬值太狠，再一个打仗掉价，可能导致购买能力、消费能力非常差。所以说他会跟我讨价还价，这个是挣钱的，也是亏钱，账上的就勾平了，也不亏，也不挣。我想跟他长期合作，他是不是的对岸的，他下次还会再来咱们复购。
3: Этот магазин небольшой, а продавцов трое.
10: Маленькая, да, вот это Джошуа.
14: Мы здесь учили немного.

0: 都干了20多年，随着俄罗斯人特别多，客流量也多，
1: 生意还是不错的，
0: 挺忙的。完了我是退休了，
2: 就把二姐给请来了。
0: 对，从小一块长大的，一开始不愿意来，退休了在家待着特别好。
1: 上班了还不愿意，不知道
0: 上班了
1: 在家
0: 了，在家了。俄罗斯人都就是，他们特别爱唱歌、爱跳舞、爱喝酒，来了就整一瓶啤酒，可以一边溜达着一边都拿一个大绿棒子，就咱们这块那种啤酒，喝着有时候上午你看就眼神很迷离了，就很多了。我们这边好比说一试音箱，你一拨旁边走道的都就跳上了，
1: 比较豪放一些。
0: 对对，我们要是吃着饭呢，他们来回过的都会说你祝你用餐愉快，你打一个提分，他那块就得说祝你身体健康，每个人都是这样式的。俄罗斯人唠家常，他们可善于交流呢，喜欢毛主席，他们就一直说达巴利西毛，毛泽东同志。他说以前都叫同志，见面了谢了盖同志握手什么的，现在就是就见面就你好，谢了盖不说同志了，特别愿意跟你沟通。我们姐仨也挺乐呵的，挺好的。
2: 你姐嘞？
3: Сегодня в Китае постоянно живут более 50 тысяч россиян. Каждый год их число растет в среднем на 10 тысяч человек.
4: Его можно для мамы. Он украшен жемчугом, шоколадом и фруктами. Все внутри здесь вишня.
3: Пекарь Наталья стала первой россиянкой, которая устроилась на работу в частную китайскую компанию Хэйхэ. Ее дети и внуки в России уже выросли, и она может спокойно жить там, где ей нравится.
4: В Благовещенске работала, а вообще я из Донбасса, там, где идет война. Я считаю, что Китай – это самая безопасная страна. Это Китай мне всегда он нравился, и как бы мне хотелось здесь работать. И вот моя мечта сбылась, теперь я здесь живу и работаю.
5: Я каждое утро прихожу и Машу так делаю.
4: Да, Маша? Да, у меня здесь очень много друзей. Ходим мы на набережную, там танцуем иногда. Так это я так прыгаю, а так я не могу прыгать. Открывать магазины очень много. Туристов стало очень много. Разница есть, как было 3 года назад и как сейчас. Китай впереди планеты всей.
3: Хэйхэ работают и известные российские художники. В этой картинной галерее почти 1000 полотен, и большинство создано уже здесь. Так как многие российские картины признаны национальным достоянием, их нельзя ввозить за границу. Самый продаваемый автор здесь – художница Наталья Горбачева, бывший профессор Красноярского государственного художественного института имени Сурикова. Ее называют «русской королевой роз» за то, как она замечательно пишет эти цветы. Она приехала в Китай 9 лет назад и теперь проводит в Хэйхэ по 10 месяцев в году.
6: Ну, меня, когда я приехала первый раз в Китай, меня он очень поразил. Потому что у меня было некоторое другое представление. Я еще раз, и через год опять я приехала. А потом уже стала работать. Плюс мне об этом говорят. Мне очень приятно всегда это слышать. Чтобы он не отрывался на быт. Вот, потому что в России думаешь, как там что-то сделать. Идет очень большой рост для меня, как для художника. Конечно, Китай растет. Товаров, да, но если это к этому. Потом, ну, конечно, автопром меня просто раньше я видела в основном иностранные машины, сейчас китайские. Очень меня поражают вот эти электромобили. Вот. И сама я хочу, у меня дома японская машина, хочу поменять на китайскую. Но, во-первых, я буду всегда помнить людей, отношения к себе. То есть это поэтому... Ну и культура сама, совершенно богатая очень культура, культуру китайскую вот этот вот. То есть тут все про красивое. вот, которые являются важными в этой работе. Вот это вот резьба, вот это лев. Но это как бы послание, да, то есть что вот этот иероглиф моего, то есть дорогие мои друзья китайцы, вот так вот. Это как бы для Китая. Да.
3: Когда наступает вечер, на набережной собираются россияне и смотрят в сторону родного берега. Особенно много людей здесь 9 мая, в День Победы. Великий день, когда Советский Союз разгромил фашистскую Германию. На том берегу даже видны отблески праздника Благовещенства. В телефоне у этого мужчины еще хранится видео прошлогоднего салюта. Но в этом году традиционные фейерверки, как выяснилось, отменили.
7: Посмотреть, а не будет? Я не знал, что не будет. Там тоже было, ну, в связи с политическими событиями. Но чтобы все быстрее это закончилось, чтобы наступил мир.
8: Пятый год. Да, молодые парни, в основном молодежь.
9: Вот это боль. Больно, что парни гибнут там.
8: Война всегда приходит, приносит что? Разрушение, горесть и, ну, разруху. Вот. Желание, чтобы был мир на земле, чтобы сохранить жизнь человеческую.
9: Чтобы вы жили с нами мирно, чтобы все люди жили мирно, чтобы лечили болезни, чтобы не было войны, чтобы, ну, друг с другом дружили, да.
3: Сегодня безвизовый режим между Китаем и Россией продлен до 31 декабря 2027 года, а 16 июля 2026 года исполняется 25 лет договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. И этот договор будет жить дальше, что дает прочную основу на будущее.